Scott Pien Picard. Я бы так. Сейчас я буду читать еще одну поману, ванчика, где нас ком много сенстемек, нас ком много баге Роджер Ор, Чересипио Монже, Джанел Блэксмит, и у мэг Андриана Айсбаун, и у гадидну и чабти маген, Чарльз Лудит, Бетси Лонгчап, Кол Босом, Джейми Литл и Стефани Булдок. The Naskamad gave a guy Shabaja Wawi Chidot, we want Siga, Nishabi Shabite, you the Bajwon, to get the Betagun. And Hegmagni Cheryl Wapachi gave a guy Shabete, Egms, Emma Gawaja, Egms, to know.